Break the Girl Opens Tam. Добре, диджей. Се рудва за осон Криси и Калкас Даг. Ето че Стоунс Вегас из Девас. Дал се през Натър Моби. Шоу ка концерта е Вилиня Партуари Прекс. Белпим Стам. Саукарт. Спеме нека Леди Гагер. Тика е метър с 55. Он да знау на лабна слика. Ти се кажа, че се рата си факт. Он е Мартинш. Че сак ми не цих Тадгар Мартир. Interesanti, vai arī nē, iespējams ļoti garlaicīgs jautājums, bet ja nu kāds grib paminēt, nu man vismaz ir interesanti, kā jums šķiet, cik gara esmu es, jo Mārtiņa minējums bija 1,75 m. Es nekomentēšu, es neko neteikšu, bet ja vēl kāds grib, varat izteikt savus minējumus. Labrīt un labāk dienu, sveicienu visiem. 8. augustā 2733-9933 ir mūsu telefonu numurs WhatsAppā. Šodien vārdienas svin Mudītas, Vladislavi un Vladislavas. Summer Room Potential mūsu klēles turpinājumā Radio SVH.